0: Sintonize 87.9. Rádio Vila Maria FM, a mais ouvida.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».